0: Сатакове песме. Чуйте, ако останете у 101,5. Слушайте Радио Дак. Слушайте само хитове.
1: Нула три пет, осем четири седем еден, нула пет пет. Дак.